костями и чвёрстыми грудями. И опять запитам по козна кой пут. За что ты онда не сам смею? А онда мислим, ако те поново